0: Radio Start Arena. Pile di Ticket Station Peche.
1: Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Рад

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: 100,4 Радио Катра ФМ.
2: This is Katra FM Mixed by 10.